Ось Москву, а хто еленіт ленсін, Өзел ма ойнуттан син, Өзел ма ойнуттан син, Ех магатки юба, тәйз музыка туба, Өзел ма ойнуттан син.